региона. В соревнованиях участвовали 28 претендентов по 7 номинациям. Спортсменом года стала атлетистка Светлана Сашенькина из Проведения, а ее земляк Игорь Клименко – легендой в спорте. Спортивной надеждой Чукотки признан Кирилл Егоров из Эквикенота. Он занимается горными лыжами, хоккеем, футболом и баскетболом. Титул «Тренер года» по командным видам спорта получил анадырский баскетболист Максим Удрак. В индивидуальных видах – тренер по национальному спорту Ольга Кербер из Эквикенота. Лидером здорового образа жизни стала фитнес-тренер из угольных копий Кира Телегина. Инструктором года по физподготовке и спорту на предприятии признана Екатерина Кизюн из Анадыря. Путин и Трамп обсудили урегулирование кризиса. Как сообщает Интерфакс, в ходе разговора 9 октября затрагивались иранская проблематика и двусторонние отношения. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть на американский и мировой рынки, что, по мнению Москвы, поддержит глобальную экономику. Также зафиксирована договоренность о продолжении личных контактов и взаимодействия между профильными ведомствами двух государств. Ранее американские переговорщики оценивали итоги визита в Киев и Москву, а 9 октября планировали встречи с представителями Украины. Европе грозит зимний дефицит газа. Как сообщило информагентство «Политика», Евросоюз может столкнуться с нехваткой до 14 миллиардов кубометров топлива. Запасы в хранилищах упали до минимума с 2011 года из-за высоких цен и геополитических факторов, нарушающих логистику. Дополнительное давление создаст январский запрет на долгосрочные контракты с российским природным газом. Аналитики предупреждают, что странам Евросоюза, возможно, придется экстренно искать альтернативные источники или принудительно ограничивать потребление. И в завершении выпуска. Премьер Нидерландов использовал нейросеть для публикаций. Как сообщает газета The Volkskrant, эксперты обнаружили, что сотни постов в соцсетях Роберта Йеттена и его партии «Демократы 66» были сгенерированы искусственным интеллектом. Анализ показал, что нейросеть также применялась при написании фрагментов автобиографической книги «Политика» и материалов для предвыборных роликов. Профессор Амстердамского университета Клаас де Вреце предупредил, что такая практика подрывает доверие, поскольку алгоритмы создают искусственное впечатление, не всегда отражающее реальные чувства автора. На этом пока все. До встречи в эфире в трехчасовом выпуске новостей.

0: А вы тоже обязательно позвольте себе стать самыми счастливыми и не позволяйте никому не говорить, что у вас это не получится. Получится 100%. Я спрашивал, подтверждаю. Так что будьте счастливы или как минимум стремитесь к этому. Ну а мы будем вам помогать, ну если даже не счастливым быть, то настроение просто приподнять. Если вам взгрустнулось, настраивайтесь на волны радио Пурга, делайте погромче приемники и наслаждайтесь классной музыкой, интересными программами. У микрофона я, Иван Семиклетов, буду с вами в ближайшие 6 часов. Вы слушаете радио Пурга, а далее мы поднимемся сразу с вот нахрапом, с наскока на 7-й этаж вместе с Верой Москвой.
1: Радио Пурга. На радость всей Чукотки.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 10 октября 1917 года. Санкт-Петербург.
5: Ювелир Петр Иванович Подвескин долго не мог уснуть. За стеной шумели.
6: О, ужас!
7: Я все-таки думаю, что это правильно.
8: Ну что ж, товарищи, четверо за, двое против, решение принято и ах, и хорошо.
6: Вот понаехали тут.
9: Нет, пожалуй, нужно звать жандармов.
5: Однако за жандармами Подвескин так и не пошел. Шум у соседей стих, и ювелир лег спать.
9: Хотя, кто знает, может быть, и стоило бы обратиться в полицию.
5: Ведь именно в тот вечер, 10 октября 1917 года, за стеной у скромного ювелира собрались Ленин, Сталин, Троцкий, Свердлов, Зиновьев и Каменев, которые приняли решение о немедленной подготовке вооруженного переворота.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
0: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
0: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

А чтобы у вас не было печали, то сегодня самое то выйти на улицу. После штормов последних двух дней, сильного ветра и довольно-таки прохладной погоды сегодня хорошо. Ну вот прям хорошо. И также в этот день, я напомню, что сегодня 10 октября, отмечается день шуршания листьями. Как раз-таки идеальный момент в такую прекрасную погоду выйти на улицу и пошуршать этими самыми листьями, которые уже, конечно, после такого ветра

опали с наших могучих, да, невысоких, но я считаю, на севере только такие могучих деревьев. И насладиться, и поднять себе настроение.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если тряпки для уборки впитали запахи, которые никак не выводятся, нужен более мощный подход. Сначала поместите все проблемные изделия в большую емкость. Добавьте туда немного жидкого геля для стирки, чтобы начался процесс растворения грязи. Затем всыпьте порошок лимонной кислоты. Это отличный натуральный дезинфектор. После этого залейте все кипятком, чтобы компоненты заработали глубоко. Оставьте этот раствор поработать минимум на 2 часа. Затем просто выньте тряпки и постирайте в машине, как обычно. Результат вас порадует.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Песня «Нанен Хас» в исполнении Галины Загриной «Послезавтра приду» переводится название этой песни. Ну, а я, да, действительно приду к вам послезавтра, в понедельник. Но сначала отработаю эфир сегодняшний, субботний. До 6 часов буду с вами. Я зовут меня Иван Семиклеров. В этом часе еще смысловые гулицы на отсутствие время послушать. Эрос Рамазотти, Тина Тернер, также Аван Жени Трофимов и многие-многие другие.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегу, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами рецептом куриных биточков с кабачком. Что нам потребуется? 500 граммов куриного фарша, 1 яйцо, 1 средний кабачок, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, половина луковицы, 2 столовых ложки манки, соль и специи по вкусу. Как готовим? Натираем кабачок на крупной терке, слегка солим и оставляем на 10 минут. Соль вытянет лишнюю влагу. Отжимаем кабачок руками или через марлю, чтобы фарш не получился жидким. В миске смешиваем фарш, отжатый кабачок, яйцо, тертую морковь, мелко нарезанный лук, чеснок, манку, соль и специи. Хорошо вымешиваем до однородности. Сформируем небольшие биточки, при необходимости подсыпаем манку, чтобы масса держала форму. Обжариваем их на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Перекладываем форму для запекания и доводим до готовности в разогретой до 190 градусов духовке 10 минут или томим на плите под крышкой 7-10 минут. Подаем горячими с любимым гарниром и свежим салатом. Вот и все, блюдо готово! Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!
5: Живое радио Чукотки.

Женя Трофимов, комната культуры, самолеты. Прилетели сюда, в наш эфир, и к нам Чукотка, уверен, тоже сегодня, завтра, понедельник, точно прилетят. Ветер стих уже хорошо. Ну и также у нас Тропикана «Женщина» далее в исполнении Камаза и Серябкина и Дима Урик с треком 89.01. Ну а если по цифрам, то 10-10 сегодня, то есть октябрь месяц, 10 число 2026 года на часах 12.51. Вы слушаете «Радио Пурга».

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. 11-летний мальчик забыл стакан с газировкой во дворе. Ночью ударил мороз. Утром внутри торчала палочка, и мальчик не расстроился. Сначала решил попробовать. И ему понравилось. В студии Борис Медведев, и сегодня об идее, которая спустя 20 лет превратилась в один из самых известных летних десертов. 1905 год. Фрэнк Эпперсон экспериментирует дома с порошком для газировки. В стакане вода, смесь и палочка для размешивания. Он оставляет все это на улице, а ночью становится холодно. Настолько, что напиток полностью замерзает. Утром Фрэнк, естественно, достает стакан, а внутри кусок льда на палочке. Он не расстраивается и сначала решает попробовать. Оказывается, вполне съедобно. Более того, вкусно. Но Фрэнк не бросается делать бизнес. Он просто запоминает идею. И проходит 20 лет. Уже повзрослевший Эпперсон понимает, что замороженный напиток можно продавать. И начинает делать фруктовый лед на палочке. Сначала называет его Эпсикл, позже Попсикл. И дети получают возможность купить сладкую газировку, которую не надо пить. Ее надо просто есть. Иногда для хорошей идеи достаточно просто что-то забыть. С вами Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

0: Как говорится, красиво жить не запретишь, да и никто и не запрещает. Главное для этого, мне кажется, терпение, труд и старание, иначе никак. На блюдечке с голубой каемочкой мало кому что приносят, поэтому мечтайте обязательно и делайте, чтобы ваша мечта сбылась. Ну а мы будем поддерживать ваше хорошее настроение классной музыкой, чтобы вам не было скучно сегодня. Радио Пурга вы слушаете, у микрофона Иван Семиглетов, а далее у нас гости из будущего и их композиция «Без тебя».
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

позитивные дела. В общем, не знаю, чем вы сегодня займетесь. Главное, чтобы вам это принесло удовольствие. И в понедельник, когда начнется новая рабочая неделя, вы коллегам сказали: ух, эти выходные были, ну, просто класс.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. А сегодня мы отправимся в самое шумное место на Земле, чтобы услышать тихий шепот. Поговорим об эффекте коктейльной вечеринки. Удивительной способности нашего слуха выхватывать один конкретный голос из хаоса громких звуков. Представьте шумный корпоратив в большом зале. Вокруг гудят десятки голосов, звенят бокалы, а из колонок гремит музыка. Вы стоите у бара и ведете легкую, ни к чему не обязывающую беседу с коллегой о планах об отпуске. Вдруг через весь зал, сквозь этот плотный звуковой гул, вы четко слышите, как кто-то произносит ваше имя или упоминает название вашего любимого фильма. Ваш мозг мгновенно переключает внимание, и вы даже не замечаете, как перестали слышать слова собеседника, стоящего прямо перед вами. Мозг здесь не обладает магическими суперспособностями, он просто работает как продвинутый звуковой фильтр. Наши уши физически слышат абсолютно все звуки одновременно, но сознание не способно обработать такой огромный объем информации без перегрева. Поэтому мозг непрерывно сканирует аудиопоток в поисках маркеров значимости, вашего имени, знакомого тембра голоса или эмоционально окрашенных слов. Как только такой маркер найден, нейронные сети мгновенно усиливают этот конкретный сигнал и программно приглушают все остальное. Но вот вам совет на день. Если вам нужно донести действительно важную мысль до человека в шумном месте, не пытайтесь перекричать толпу. Просто спокойно начните фразу с его имени. Это мгновенно активирует его внутренний слуховой фильтр, и он услышит вас гораздо четче, чем любой громкий крик. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто настроил свой внутренний эквалайзер на самую важную для вас частоту. А мы с вами теперь знаем, в хаосе звуков наше имя или знакомый тембр работают как универсальный ключ, мгновенно привлекающий внимание сознания.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Ты никогда не ловил себя на зависти к тем, кто передвигается по городу на маленьких юрких машинках, которые всюду найдут место для парковки? Да и в обход густой пробки им порой протиснуться проще. Mercedes Smart, к примеру, эталонный вариант. И, как выяснилось, мировой бренд решил поддержать тенденцию уменьшения размеров авто. На салоне в Шанхае Mercedes представил компактный седан премиум-класса. Длина концепта 4570 мм, ширина 1870, высота 1462 мм. Кузов напоминает вариант купе, в арках умещаются 20-дюймовые колеса, а стекла фар покрыты специальной ультрафиолетовой краской. Под влиянием освещения она может менять цвет. Ожидается, что компактный седан Mercedes-Benz A-класса будет представлен в 2018 году. Ну а пока самой компактной четырехдверкой бренда остается Mercedes CLA Coupe.
0: Территория мужчин.
1: Как известно, перед тренировкой в спортзале принимать пищу нужно, по крайней мере, за час. Уменьшать этот интервал себе дороже выйдет. Иначе в процессе занятий не испытаешь ничего, кроме лени и тяжести в животе. Физическая активность отвлекает организм от процесса пищеварения, так что объемную порцию супа или салата лучше съедать минимум за 2 часа до занятия, чтобы она успела перевариться. А если очень голоден, то выпей за полчаса стакан белкового коктейля или молока. И еще, если цель похудеть, то за полчаса можно также выпить стакан крепкого кофе или зеленого чая. Имей в виду, разрешен сахарозаменитель, но никак не сливки. Эти напитки помогут освободить жир из клеток, чтобы тело могло воспользоваться им как топливом. И тогда во время тренировки ты сожжешь больше жира и меньше аминокислот из мышц. И еще бонус. Усталость наступит гораздо позже, а голова будет лучше соображать.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Друзья, а если не знаете, чем сегодня заняться в эту субботу, то можно всегда взглянуть в календарь праздников. Во-первых, сегодня отмечается день лаваша, а это уже намекает на одно вкусное занятие. Например, приготовить шаурму или что-нибудь еще туда завернуть. Рецептов, поверьте, такое количество. Я однажды решил заглянуть, что можно сделать с лавашом, и там, наверное, на месяц вперед можно блюд наделать. Ну а если уже позавтракали, пообедали и не хочется как-то что-то вот, ну, поделать, как будто бы надо, но и никуда идти нет желания. Сегодня еще отмечается день любимого книжного магазина. Вот можно прогуляться до него, или же вы предпочитаете читать книги на ридерах или в телефоне, тогда в книжный магазин можно зайти онлайн, такое тоже можно выбрать, ту самую книгу, и этот выходной посвятить чтению.

0: Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.
1: Радио «Пурга».

Разнимся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы. Под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось.

0: мы.
1: И мы тоже здесь все вместе на волнах радио Пурга, 101.6 FM, 102.8, Анадырь, 104 FM. Это волны нашей радиостанции. Напоминаю, что слушать нас можно также и онлайн на нашем сайте radiopurga.ru. И, конечно же, на умных колонках стоит лишь попросить их включить радио Пурга. И все, как пели Fast Family, вместе.

0: Total Love и Майя Мишель, совместная работа «Звездопад». Но, кстати, на днях читал я новость. Если найду, конечно, расскажу поподробнее о том, что планируется вот в ближайшую недельку «Звездопад». А вот кто и в каких широтах его может видеть, уже, к сожалению, не помню. Но, в любом случае, мне кажется, каждый день что-нибудь интересное происходит. То северное сияние, то звездопад, то снегопад, то шторм, пурга и всякое-всякое любопытное. В общем, наша жизнь классная, удивительная, непредсказуемая и интересная, как и эфир на волнах радио Пурга, но он всегда позитивный. Это уж 100%.
1: Радио Пурга. На радость всей Чукотки.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня отправляемся туда, где снег – событие, а абрикосы растут прямо во дворах Ростов-на-Дону.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Его называют и портом Пяти морей, и воротами Кавказа, и, конечно, Ростов-папа. Город шумный, вкусный и очень гостеприимный. Сюда лучше ехать всей семьей. Начните с набережной Дона. 3 километра прогулки вдоль реки. Первое, что вы увидите – разводной железный мост. Его ферма поднимается вверх, пропуская баржи. Эту конструкцию проектировал сам Гюстав Эйфель. Да-да, тот самый.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Если у вас дома подрастает юный машинист, вам на станцию Гниловская, в музей Северокавказской железной дороги. Более 60 паровозов, вагонов и дрезин под открытым небом. А в некоторые кабины даже можно забраться.
2: Вперед, к неизведанным местам.
1: Дальше – театральная площадь. Здесь стоит легендарный театр-трактор. Если посмотреть сверху, здание драмтеатра действительно напоминает гусеничный трактор. Рядом фонтан с атлантами, вечный огонь и парк имени Октябрьской революции. А в нем колесо обозрения «Одно небо» высотой 65 метров. Совет – садитесь в кабинку на закате. Под вами загорится весь город, заблестит Дон, а за ним степь до самого горизонта.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Левый берег – это песчаный пляж, велодорожки, скейт-парк и светомузыкальный фонтан, настрой которого вечером проецирует 3-метровое изображение. А если погода подведет, рядом аквапарк, работающий круглый год. Детям горки и пиратский городок, родителям – термо и бассейн на крыше под открытым небом.
2: Экспедиция продолжается.
1: И, конечно, еда. Донская уха на костре, борщ с салом, казачий курник, пирог, в котором слои начинки переложены тонкими блинчиками. И, конечно же, вареные раки с укропом. Местные сначала выпивают бульон из-под панциря, а уже потом приступают к клешням. А на десерт вам предложат кофе с селедкой. Звучит странно, но попробовать стоит. С собой возьмите вяленого судака, завернутого в бумагу, семикаракорскую керамику с ручной росписью и шопер с надписью «Ростов-папа».
2: Готовимся к полету.
1: По дороге. Аэропорт Платов пока не принимает гражданские рейсы, так что маршрут такой – до Москвы. А оттуда поездом 2-этажный Кавказ довезет за 15 часов. На машине трасса М4 Дон. 1060 километров и около 12 часов пути. И маленькая хитрость. Разница во времени с Ростовом у нас 9 часов. Не планируйте раннее утро. Дайте себе выспаться. И сразу на набережную к чайкам и теплоходам. Путь не близкий, но поверьте, донская уха того стоит. Так что чемодан можно доставать уже сегодня.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Группа «Серьга» с треком «Страна чудес». Где же она, никто не знает. Но, с другой стороны, есть хорошее выражение. Не ждите чудес, чудите сами. Но, конечно же, в рамках приличия. В рамках нашего эфира мы послушаем Ани Лорак далее с треком «С первого взгляда». Также Эд Ширан. Оли Тюминаут обязательно прозвучит с песней «Там, где солнце начинает свой путь». Братья Гримм, Ace of Base, Мендек, Сергей Лазарев и многие другие.

0: Радио Бурда.
1: И да, до этого мы тоже послушали рыженького такого, как солнышко. Это Ширана с треком Shape of You. И действительно, пусть всегда будет солнце. Даже в полярную ночь, хоть ненадолго, но выглядывает. Но а откуда оно начинается и путь, мы с вами знаем. Отсюда, от нас, с Чукотки, солнце и стартует. Что подтверждает нам следующая песня «Там, где солнце начинает свой путь» от Оли.

Друзья, только что мы с вами послушали Иманбека. Это казахстанский диджей, музыкальный продюсер, который появился на свет в 2000 году в городе Аксу. Но настоящее имя его — Иманбек Маратович Зайкеров. Далее у нас Сергей Лазарев, который на сцене, да, куда дольше, чем Иманбек, но все-таки и тот, и другой невероятно популярный. В самое сердце попадет нам песня Сергея Лазарева.

0: если у Лолиты, как она поет, это последний день на Титанике, то у меня это последний выход в этом часе. Но я-то к вам вернусь обязательно и сделаю это уже через несколько минут. Потому что в 15.00 ровно вы обязательно услышите выпуск новостей. Алексей Тесленко подготовила вам и расскажет. А потом снова в эфир ворвусь. Я зовут меня Иван Семиклетов, а слушаете вы Радио Пурга.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

из них тупо лежать. Объявляю комендантский день.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Кафе «Студенческое» в Анадыре добавляет места для гостей. Как сообщили в корпорации Дальнего Востока, предприниматель Эдуард Тен расширяет точку быстрого питания, которую открыл в Анадыре в прошлом году. Из-за растущего спроса к зданию присоединили еще один модуль. Там будет дополнительный зал. В меню уже появились новые позиции – овощные крокеты, кольца кальмара, треска в панировке и пончики. По словам бизнесмена, посетители привлекает быстрое обслуживание. Студенты приходят сюда из соседнего колледжа, а жители города выбирают заведение, чтобы не тратить время на долгое ожидание. В проект предприниматель вложил 3 миллиона 280 тысяч рублей. Модульное здание стоит на сваях и подключено к электричеству, воде, отоплению и канализации. Развитию дела помогли льготы для резидентов Арктической зоны России и поддержка корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Проект также получил грант фонда «Купол». Выставка о Тихоне Семушкине открылась на Чукотке. Музейный центр наследия Чукотки приглашает познакомиться с историей писателя, учителя и этнографа. Экспозиция «Поездка домой» расскажет, как писатель помогал развивать образование народов Севера. Тихон Семушкин организовал первую чукотскую школу-интернат в заливе Лаврентия. Вместе с профессором Владимиром Таном Богоразом он участвовал в создании письменности и первого букваря на чукотском языке. Посетители увидят рукописи, фотографии, очерки военных лет и книги из его библиотеки. Более 100 экспонатов свяжут две важные части жизни автора – детство в Пензенской области и работу на Чукотке. Выставка открыта до 1 декабря для зрителей старше 12 лет. В Белгородской области погибли двое мужчин. Инцидент произошел в селе Ясные Зори в результате атаки дрона. По информации регионального оперативного штаба, атакованный автомобиль полностью сгорел. Двое выживших были экстренно госпитализированы. Одному из пострадавших врачи диагностировали осколочное ранение голени, а второму зафиксировали травмы головы, лица и грудной клетки, которые сопровождаются термическими ожогами. Текущее состояние здоровья раненых уточняется дежурными медицинскими службами региона. Финляндия ужесточает правила получения гражданства. Как сообщает Интерфакс, в марте следующего года претендентам потребуется сдать специальный языковой тест. По словам гендиректора иммиграционной службы Илки Хаахтела, подтвердить необходимые знания также можно школьным аттестатом или дипломом о высшем образовании на финском либо шведском языке. Новая мера коснется заявителей в возрасте от 18 до 64 лет. Это завершающий этап реформы, которая ранее уже ужесточила требования к минимальному сроку проживания и уровню дохода мигрантов. И в завершении выпуска. В Перу мэром стал политик по имени Гитлер. Как сообщает издание «Перу-21», Гитлер Муссолини Симеон Флорес от левой партии «Аура Насьон» победил на выборах в поселке Керапалька. Кандидат набрал 34% голосов избирателей. Его предвыборная программа включает борьбу с коррупцией и развитие здравоохранения. Отмечается, что на испанском языке имя звучит как «Итлер», и нет данных о приверженности чиновника идеологии его тезки. Ранее в стране уже регистрировали кандидата с подобными историческими именами. На этом пока все. До встречи в эфире в 6-часовом выпуске новостей.

Баста открыл этот музыкальный час с треком «Я найду тебя через ВК», «Я найду тебя через ВК». Кстати, ВК нас тоже можно найти, мы там есть везде. В Телеграме Макс, ВК, в Одноклассниках, Радио Пурга присутствует, в ваших радиоприемниках, умных колонках и в интернете тоже мы есть. На Яндекс.Музыке можно слушать наш подкаст, программы с гостями, которые мы ведем. И если вы где-то что-то прослушали, заходите туда и обязательно все услышите. Но, кстати, что касается ВК, то хочется эту соцсеть поздравить с днем рождения, потому что 10 октября появился проект ВКонтакте.ру, и была первая версия сайта в интернете. И уже 20 лет ВК, представляете себе? Ну, а нам побольше, нам 25 лет, и у нас в эфире «Градусы». Прямо сейчас с треком «Не уходи». Действительно, не уходите, оставайтесь с нами. Я никуда не выхожу, тоже здесь, около вас. Иван Семиклетов зовут меня. Слушайте вы Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда приступим. Готовим легкий пикантный салат с печеной свеклой, фетой и рукколой. Обожаю сочетание сладковатой запеченной свеклы и соленого сыра. Здесь фета, но круче, конечно, добавить шарики мягкого козьего шевра и улететь в космос. А какая заправка, друзья? В общем, пишите ингредиенты. Запеченная свекла, сыр фета или козий сыр, кедровые орешки или грецкие, руккола, вяленые сливы или чернослив по желанию. Для заправки 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка бальзамического уксуса, 1 чайная ложка дижонской горчицы и чайная ложка меда или кленового сиропа. Свеклу моем, завернем в фольгу по одной и запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов до мягкости. Обычно на небольшие овощи уходит около 1 часа. На 1 порцию салата как раз нужна 1 небольшая свекла. Остужаем, снимаем кожицу и нарезаем тонкими слайсами. На тарелку выкладываем рукколу, сверху свеклу, далее сливы, измельчаем сыр, посыпаем обжаренными орешками. Для заправки смешаем все компоненты в небольшой баночке с плотно закрытой крышкой и хорошенько потрясем. Затем поливаем салат. Можно насыпать сверху горсть гранатовых зерен для яркости. Салат готов. Скорее пробуйте. Приятного аппетита. Услышимся в эфире.
0: Сели, поели.

Или переживать в мире тоже не надо. Зачем нам нервные клетки портить, которые и так не восстанавливаются? Если восстанавливаются, то очень медленно. Как говорит одна из поговорок, что если можешь что-то исправить, исправь. Если не можешь, ну и не переживай тогда по этому поводу. Все равно уже ничего с этим не сделаешь. Я знаю, что можно сделать. Отдохнуть хорошенько на этих выходных. И, конечно же, отдыхать лучше с классной музыкой, которая звучит здесь, на волнах радио Бурга. И мы прямо сейчас послушаем трек «Тону» в исполнении «Holy Flame».

0: все понял.
1: Открытый космос.
2: Представьте объект размером примерно с город, но его масса больше солнечной. А теперь подойдите к нему настолько близко, чтобы почувствовать его магнитное поле. Правда, сделать это вам уже не дадут законы физики. В студии Борис Медведев сегодня про нейтронную звезду, один из самых плотных объектов во Вселенной. Когда массивная звезда погибает, ее ядро может сжаться. И очень сильно. Настолько, что масса, сравнимая с массой Солнца, оказывается упакована в шар размером примерно с город. Получается нейтронная звезда. Если она еще и быстро вращается и обладает мощным магнитным полем, ее называют магнитаром. У таких объектов магнитное поле может быть в триллионы раз сильнее земного. Теперь представим, что мы каким-то чудом оказались рядом. Первое, что стоит забыть, привычное ощущение расстояния. Там нет поверхности вроде земной. Нет места, где можно просто поставить ноги. Вещество сжато до невероятной плотности. А магнитное поле настолько мощное, что оно меняет поведение частицы света вокруг объекта. Сам магнитар может вращаться за считанные секунды и при каждом обороте посылать в космос мощные импульсы излучения. Поэтому такие объекты иногда называют космическими маяками. Только маяк размером с город. И работает он в совершенно другой лиге мощности. Город размером со звезду, масса больше солнечной, и магнит, рядом с которым все земное оборудование перестает быть серьезным. Космос, что еще сказать? В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос. Радио «Пурга».

про планет, что-то мы с вами послушали до этого. Программа «Открытый космос» была. Вот такое вот космическое у нас настроение сегодня. Ну а далее разбавим это зажигательным треком «Апети» от Роз и Бруно Марса. Ну а если вы планируете выйти на улицу сегодня, то зонтик обязательно захватите с собой или что-нибудь с капюшоном, дождевичок там, потому что дождик пошел в Анадыре. Ну, оно и понятно, осень все-таки на дворе, но утром солнышко нас радовало. Будем надеяться, что оставшиеся выходные у нас тоже ждет хорошее.

0: селе Мейны-Пыльгино есть необычное место – кладбище якорей. Там хранятся якоря Мейны-Пыльгинского рыболовецкого флота. В Мейны-Пыльгино радио Пурга вещает на частоте 101.6 FM.
1: Радио Пурга.

Друзья, суббота, выходной, и не я буду вам об этом намекать, а следующий наш исполнитель, точнее Анна Немченко. Вы сами послушаете песню и поймете, что нужно делать сегодня вечером или завтра весь день, а может быть и с утра завтра, а может быть даже и в понедельник. Никто нам этого не запрещает.

Москва, Дубай от Люси Чеботиной. Ну а наше путешествие с точки А в точку Б продолжается и, мне кажется, не заканчивается никогда, потому что работаем круглосуточно. Для вас много классной музыки, программ, рубрики, викторин, гостей. Все это здесь на волнах Радио Пурга. Также здесь с вами я, зовут меня Иван Семиклетов. Далее у нас русский размер с треком «Вот так» в этом часе Pet Shop Boys, Underwood, Калин Дуд. Послушаем обязательно Gun, Flo Rida и многие-многие другие.

Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли. Радио Пурга.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Еще в стародавние времена люди любили играть на бильярде.
3: Однако мало кому известно, что шары являлись товаром дефицитным, так как изготавливались только из слоновой кости.
4: А слоны, увы, водились не везде.
5: Иван! Иван, черт тебя раздери!
6: Да, барин.
4: Мы уже третий день, как переехали в Тамбов. И я хочу тебя спросить, где мои бильярдные шары?
6: Шары? Прости, барин, нет уж шаров. Я их того при переезде потерял.
4: Потерял? Так пойди застрели какого-нибудь слона. Да изготовь мне из его костей шаров и побольше.
5: Ну, чё стоишь?
6: Барин, да тут и это, слоны того не водятся.
4: Не водятся? Не водятся. Ну все, это конец. И сколько бы было еще нелепых разочарований, если бы не американец Джон Уэнсли Хайат.
3: 10 октября 1865 года он изобрел и запатентовал новый синтетический материал, из которого бильярдные шары производятся и по сей день.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы садитесь на велосипед, начинаете крутить педали, и вместо скорости растет куча свежей, еще теплое трение муки. Никакого электричества, никакого дизеля, только ваши ноги, тяжелые каменные жернова и зерно, которые превращаются в основу для завтрашнего хлеба. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто использует велосипеды для помола зерна. Речь о реальных инженерных решениях, от эко-поселений в Дании до сельских общин в Кении, от мастерских в Никарагуа до фермерских хозяйств в Непале, где обычные велосипеды превращаются в полноценные мельницы. Идея проста: если человек может крутить педали часами, то почему бы не направить эту энергию на что-то полезное, вместо того, чтобы просто наматывать круги по парку. В Дании энтузиасты переделывают старые советские, голландские уличные байки в компактные мельницы. Заднее колесо через ременную передачу вращает пару базальтовых жерновов. За час спокойной езды человек перемалывает до 5 килограммов пшеницы или ржи. Мука получается цельнозерновой, живой и с сохраненными маслами и ароматом. А в Кении такие установки спасают целые деревни. В регионах, где нет стабильного электричества, женщины крутят педали по очереди, обеспечивая мукой целые семьи. Велосипед-мельница стоит в 10 раз дешевле электрического аналога и не ломается от пыли и жары. И да, такие конструкции требуют особого подхода. Передаточное число рассчитывается так, чтобы жернова вращались с правильной скоростью, не слишком быстро, чтобы зерно не перегрелось. Рама велосипеда усиливается, потому что нагрузка идет не вперед, а вниз. А сам аппарат легко разбирается и превращается обратно в обычный транспорт, если нужно съездить в магазин. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы крутили педали ради свежего хлеба? Или предпочтете купить муку в магазине и сохранить силы для поездки на работу?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио Пурга.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Мари Хаммери, Дим Билан, который не пара, но при этом все равно вместе сработались и подарили нам трек «Ты не моя пара». Далее у нас мистер Кредо и его клен. И вообще, мне клен напоминает сразу же об осени, потому что летом, зимой как-то ты не обращаешь на нее внимания, а вот именно в осеннее время вот эти золотые кленовые листья, да, они такие, о, максимально ассоциируются. И, конечно же, я говорю сейчас не про Чукотку, потому что здесь кленов я не видел. Может быть, они и есть, просто я не туда смотрю. Поправьте, если это не так. Мистер Кредо далее, также Бобби Макферрин, Мадонна, Мартин Гаррикс и многие другие.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Как вы думаете, почему цветная капуста так называется, если она белая? В отличие от обычной капусты, где в пищу употребляют плотный кочан из листьев, у цветной капусты съедобной частью являются соцветия, не раскрывшиеся цветочные почки. Именно из-за этого ботанического отличия она и получила свое название. Интересно, что в других языках ее название также связано с цветами. Кстати, цветная капуста бывает не только белой. Селекционеры вывели сорта с фиолетовыми, зелеными и оранжевыми соцветиями, которые не только выглядят необычно, но и обладают различными свойствами. Эти необычные цветы появляются благодаря антоцинам и каротиноидам, природным пигментам, которые придают овощу насыщенные оттенки.
1: Территория фактов.
3: Радио Урга.

Мадонна, Мартин Гаррикс с треком Bizarre, также Майя Мишель в этом части с треком «Иногда». Но иногда бывает грустно, когда темнеет рано, возможно, зима приходит скоро. Но грустить не надо, все же циклично. Потом и лето будет, и следует день побольше. Главное — наслаждаться каждым моментом и делать это вместе с радиопругами.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: А я не знаю, если судьба так разрешится, то мы встретимся обязательно с нужными людьми. Да, не всегда эти встречи будут позитивными, но это тоже нужно для того, чтобы научить нас, возможно, чему-то. И если вы с кем-то не встретились, значит, оно и не надо было. Ну а дальше мы по эфиру встретимся с Юлианой Карауловой и Боб Синклера Кайзер. Обязательно послушаем программу «Безопасная дорога». Натали, Джонни, Маригу и многие другие в этом часе тоже ожидают вас. И в ближайший час с вами буду я. Зовут меня Иван Семиклетов.
1: Радио «Бурга».

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Витяу я сеньо, а сиарке ты тел янгарка на атаву мыс оторе оравес оторе МТП так отваргне так сайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня я предлагаю поговорить о том, какие нововведения в области авто появились с 1 октября. Так, страховщики заявили о полной готовности автоматически проверять наличие ОСАГО у водителей с помощью камер. Об этом заявили в Российском союзе автостраховщиков в ответ на вопрос, заработает ли система с 1 октября 2026 года. Для функционирования системы проверки ОСАГО камерами необходима готовность информационной системы на стороне ГАИ «Паутина», автоматизированной информационной системы АИС страхования и интеграции между ними. Национальная страховая информационная система, оператор автоматизированной информационной системы страхования. Технические страховщики уже готовы к переходу на новый порядок автоматической проверки договоров ОСАГО, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Полнота данных в АИС страхования сомнений не вызывает. Ее достоверность достигает 99,98%. По информации Национальной страховой информационной системы Банка России, сверки данных в АИС страхования и базах МВД России подтвердили полное соответствие данных, в связи с чем мы не видим препятствий для запуска проверок в этой части, пояснили в Союзе. По данным Российского союза автостраховщиков, сейчас доля бесполисников на дорогах России составляет около 7-10%. Союз надеется, что проверки с помощью камер позволят снизить их количество. Гендиректор АО «Национальная страховая информационная система» Николай Галушин также подтвердил, что страховщики полностью готовы к запуску системы проверки. По его словам, сейчас идет тестирование выведенного в промышленную среду функционала АИС страхования на стороне МВД. Однако до этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что Госдума преждевременно приняла закон о проверке ОСАГО камерами, указав на техническую неподготовленность. По его словам, если начать штрафовать водителей прямо сейчас, то существует риск негативного общественного резонанса. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что с октября штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО по камерам не начнут. Позиция МВД абсолютно однозначна. Сначала страховые компании должны навести у себя порядок, и только после этого можно говорить о какой-то контрольной функции со стороны системы фото-видеофиксации. Мы понимаем, что сейчас спешка у страховых компаний связана прежде всего с тем, что количество нестрахующихся растет, пояснил он.
3: Что грозит водителям без ОСАГО?
1: Езда без полиса ОСАГО считается административным правонарушением и карается штрафом в 800 рублей, при повторном нарушении – от 3 до 5000 рублей. При этом письма счастья дорожные камеры будут выписывать нарушителям не чаще одного раза в сутки. Отдельно Галушин отметил, что многоуровневая система проверки водителей полностью исключает риск ошибочного штрафа. Алгоритм проверки предполагает несколько уровней проверки наличия полиса ОСАГО на конкретном дату и через механизм автоматической проверки и в ручном режиме на уровне сотрудника, который при вынесении постановления о правонарушении проверяет данные в базе данных АИС страхования, пояснил он.
3: Как система выявляет водителей без ОСАГО?
1: В ассоциации ОКО, она объединяет производителей и операторов систем фото-видеофиксации, заявили, что с технической точки зрения для камер контроль наличия полиса вполне посильная и несложная задача. Однако к текущему моменту система проверки полностью не готова. Комплексу нужно просто распознать госномер автомобиля. Это может делать каждый из применяемых на дорогах России комплекс фото-видеофиксации. Далее госномер нужно сверить с базой данных РСА – по ОСАГО и в случае его отсутствия передать в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения фотоматериалы с признаками нарушения. Для этого должен быть разработан и внедрен интерфейс, по которому фото-видеофиксация смогла бы взаимодействовать с базой данных РСА. Однако на сегодняшний день такого интерфейса нет, заявили в ассоциации.
3: Налоги, законы и цены. Что еще изменится для водителей в России с 1 октября?
1: В середине осени некоторым водителям придется заменить удостоверение и переобуть автомобиль. Оплата транспортного налога. До 10 октября Федеральная налоговая служба направит россиянам 70 миллионов уведомлений за 2025 год. В частности, автовладельцам напомнят об уплате транспортного налога. Большинство уведомлений поступит в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или госуслуги. Остальным их отправят по почте. Оплатить указанные в уведомлении налоги необходимо не позднее 1 декабря. Напомним, что сумма транспортного налога зависит от мощности двигателя, ставки, установленной регионом, и предусмотренных льгот. Также сбор с повышенным коэффициентом вынуждены платить владельцы дорогостоящих автомобилей от 10 миллионов рублей. Их перечень опубликован на сайте Федеральной налоговой службы. Замена водительских прав. В октябре некоторым водителям придется заменить удостоверение. Речь идет о документах, срок действия которых истекал в 2023 году, но был автоматически продлен. В 2026 году завершила работу система автоматического продления водительских прав. Пролонгировать удостоверение водителей стали в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а затем в 2022 году МВД и Минэкономразвитие продлили эту практику. Благодаря ей права признавались действительными еще на 3 года сверх указанной даты. Таким образом, если обычный срок действия водительского удостоверения закончился в октябре 2023 года, документ считался действительным еще 3 года, до октября 2026-го. Теперь его необходимо заменить. Сезонная переобувка автомобиля. Несмотря на то, что днем на Чукотке еще довольно комфортно, ночные температуры все чаще становятся отрицательными. Напомним, что менять автомобильную резину водителям советуют при стабильной среднесуточной температуре около +5, +7 градусов. Так что если вы еще не переобулись, это стоит сделать как можно скорее.
3: Цены на новые и подержанные автомобили.
1: Осенью цены на новые автомобили продолжат расти, заявили автоэксперты, которые ожидают увеличения цен от 4 до 15%. Сильнее всего могут подорожать параллельные модели. Рост цен в сегменте составит 10-15%. На вторичном рынке существенных изменений не ожидается, однако модели с низкой ликвидностью и премиальные машины старше 8 лет могут подешеветь. Дорожные камеры будут фиксировать более 50 нарушений правил дорожного движения со следующего года. Новые дорожные камеры «Азимут-5» будут фиксировать более 50 нарушений правил дорожного движения, в том числе езду без фар ближнего света или дневных ходовых огней. В России в 2027 году появятся новые дорожные камеры, которые будут распознавать более 50 видов нарушений, в том числе с использованием нейросетей. Так, в следующем году начнут появляться новые комплексы фото-видеофиксации «Азимут-5», которые придут на смену «Азимуту-4». Особое место среди них занимают социально значимые нарушения, напрямую влияющие на тяжесть последствий ДТП. Непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, непредоставление преимущества пешеходу на переходе, езда без фар ближнего света или дневных ходовых огней. На данный момент комплексы «Азимут-4» прошлого поколения способны фиксировать 12 видов нарушений правил дорожного движения одновременно и 51 состав нарушений. В камерах нового поколения среди изменений также модульная архитектура. Моноблок выступает ядром системы и выполняет вычисления для всех подключаемых периферийных устройств, обзорных и купольных камер, детекторов транспорта, детализирующих датчиков. На данный момент 30% действующих комплексов фото-видеофиксации в стране морально и технически устаревшие. Они фиксируют ограниченный набор нарушений, в основном превышение скорости и нарушение разметки. Кроме того, у старых камер выше погрешность измерений и чаще пропуски транспортных средств. При этом их эксплуатация обходится дороже, чем современных комплексов. Это прямо соотносится с целями нацпроцесса.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

«Какой мужчина» пела Натали. Ну а мы говорим, о боже, какая певица была у нас здесь в эфире. Джонни далее, «Воздушный сарафан», Мари Гу, «Настоящие» ждают нас дальше по этому часу. Ну а за окном уже стемнело, ну и понятно, святой день уменьшается. На самом деле осталось-то буквально еще, посчитал, 2 месяца, и будет пик, вот самая темная ночь. Я напоминаю, что это у нас 21 на 22 декабря, а потом снова будет тихонечко светлеть. И вот так вот каждый год все меняется. В сентябре день осеннего равноденствия мы с вами отмечали, когда день и ночь одинаковым количеством времени присутствуют. Ну а сейчас, конечно же, темнеет намного раньше. «Воздушный сарафан», как и обещал, Джонни прямо сейчас.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Осень – это время, когда можно с удовольствием собирать свой новый, теплый и уютный гардероб. Стилисты советуют нам начинать с главного – с пальто. Вы будете выглядеть невероятно стильно, если, наконец, позволите себе отказаться от черного и серого цветов. Не бойтесь луж и слякоти. Впечатление, которое вы производите, важнее. Смело покупайте приталенное пальто нежного оттенка и подберите к нему модные ботильоны. Светлое пальто сделает ваш образ просто великолепным. А еще нам понадобится идеального качества брюки, женственная блуза и стильный жакет. Каждую осень дизайнеры неизменно обращаются к проверенной классике. И не напрасно, эти вещи никогда не выйдут из моды. Останется дополнить образ женственной сумочкой. Никаких котомок, которые годятся разве что для похода за продуктами. Носите клатчи или аккуратные сумки средних размеров. И не набивайте их всякой всячиной про запас. Расческа, пудра, помада, салфетки и кошелек без кипа скидочных карт. Этого набора вне дома вполне достаточно. Модные веяния, которые буквально еще вчера вызывали всеобщее помешательство, уже сегодня могут стать пережитком прошлого. Так что современной женщине волей-неволей приходится следить за тенденциями, чтобы не выглядеть в обществе архаично. Скажем, еще недавно стилисты воспевали матовые помады и охотно тестировали плотные покрытия на губах. А сейчас, кажется, они осознали, что такая текстура выглядит на лице неестественно. Именно поэтому в моду вновь вернулись мерцающие глянцевые блески, которые делают губы более объемными без всяких инъекций гиалуроновой кислоты. Четко очерченные брови тоже, похоже, вот-вот канут в прошлое. На смену им приходит естественность. Если вы увидели на лице непокорные торчащие волоски, оставьте как есть. Натуральная линия бровей делает лицо мягче, а взгляд нежнее. И, кстати, эта мода обещает еще и сэкономить деньги, ведь теперь вам понадобится только гель для укладки бровей. И все. Территория женщин.

0: Видимо, со мной попрощалась Анжелика Варум с треком «Goodbye, мой мальчик», потому что я заканчиваю на сегодня свой эфир, но все самое интересное только впереди, потому что, во-первых, 18.00 не пропустите выпуск новостей, все самое важное, а потом танцы на пурге в субботу вечером, как никогда кстати. И прощаюсь с вами я не так что надолго, в понедельник в 8 утра обязательно услышимся вновь. Ну а на сегодня я говорю вам пока-пока.
1: Радио Пурга.

0: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. А огоньку нет, не найдется. Радио Пургат предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Поголовье кур на Билибинской птицефабрике достигло более 6 тысяч. В конце сентября на предприятие привезли свыше 2 тысяч несушек породы Ломан-Браун. Как передает БТВ, возраст новой птицы 3 месяца. Через 2-3 недели она выйдет на полноценный цикл яйцекладки. Сейчас куры дают порядка 4700 яиц в день. Однако уже через месяц здесь рассчитывают получать около 5900 яиц в сутки. Кормовая база для пополнения уже готова. Запас комбикорма на год составляет более 300 тонн. Птицефабрика полностью закрывает потребности жителей в курином яйце, а также поставляет продукцию в социальные учреждения. В сентябре следующего года в Билибино планируют завести еще более 5000 голов птицы. Чукотские ветераны СВО выступят на Кубке Героев в Красноярске. Шестой этап всероссийских соревнований по плаванию на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Арбузова пройдет с 21 по 23 октября. Регион представят Илья Сацков и Павел Быков. Об этом сообщил начальник окружного департамента физкультуры и спорта Алексей Химчук. Он отметил, что участие в таком проекте – это больше, чем спортивное мероприятие. Кубок Героев объединяет ветеранов СВО со всей страны, помогает им возвращаться к активной жизни и ставить новые цели. Сейчас обсуждается подготовка чукотских участников. Сотрудники департамента прорабатывают логистику, финансирование и медицинское сопровождение. Озон и Ингосстрах прекращают страхование товаров продавцов. Как сообщило информагентство Интерфакс, действие текущих полисов завершится 12 октября, а с 13 числа опция будет отключена в личных кабинетах предпринимателей. Причиной такого решения стали изменения условий перестрахования на рынке и сокращение доступной емкости. Страховщик подтвердил, что все взятые обязательства будут выполнены полностью, а компенсации пострадавшим продавцам продолжатся. Маркетплейс планирует разработать альтернативные инструменты финансовой защиты продукции на своих складах. В Брюсселе прошли массовые протесты школьников и студентов. Как сообщило издание Headlast News, участники акции выступили против политики жесткой экономии в образовании и острой нехватки педагогов. Демонстранты пытались прикрыть движение и использовали пиротехнику, направляясь к центральному вокзалу, где к ним присоединились профсоюзы. Для разгона толпы правоохранительные органы применили водометы и слезоточивый газ. Аналогичные выступления против кадрового дефицита и перегруженных программ в настоящее время охватили и соседнюю Францию. И в завершении выпуска. Нобелевскую премию мира получила правозащитница из Южноафриканской республики. Как сообщает ТАСС, Норвежский комитет присудил награду Нави Пилей. Ведомство отметило ее вклад в укрепление международного права и защиту свобод во время руководства управлением Верховного комиссара ООН. Ранее юрист работала судьей Международного уголовного суда, участвуя в разработке стандартов по борьбе с дискриминацией. Ее деятельность помогла усилить правовую базу для предотвращения конфликтов и защиты уязвимых групп населения. На сегодня это все новости. Служба информации продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
2: От создателей

0: Реклама на радио Бурда. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Ипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Кипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.
1: Радио «Пурга» представляет.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: От создателей

Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Когда-то единственной альтернативой туши для ресниц было их окрашивание в салоне. Но пигмент, увы, вымывался за пару недель. Затем нам предложили наращивание искусственных ресничек. И тысячи девушек стали походить на Мальвину из сказки. Кто-то, впрочем, остался верен естественности и честно просил у мастера приклеить ресницы почти натуральной длины. Только погуще. Ну а в наши дни активно набирает популярность ламинирование ресниц. И если вы до сих пор не знакомы с этой процедурой, самое время это исправить. Итак, как все происходит? Сначала веко тщательно обезжиривают, затем верхние ресницы накручивают на специальные бигуди, после этого на них наносят состав, который придает волоскам желаемый изгиб. Затем мастер использует второй состав, который понадобится для объема и фиксации, ну и, наконец, финальное покрытие с кератином, который питает ресницы и препятствует вымыванию краски. Отныне вы даже по утрам будете красавицей безо всякой туши, а эффект сохраняется примерно на полтора месяца. Косметологи давно нам объяснили, что правильное очищение – залог красоты кожи лица. И мы привыкли удалять макияж с помощью воды и очищающего геля, или же используем специальное молочко. Но вот про тоник для лица вспоминают не все. А между тем, это довольно важный финальный штрих. Даже если какие-то загрязнения еще остались, тоник позволит устранить их начисто, а заодно и успокоит кожу. Кстати, имейте в виду, что вместо тоника можно использовать и минеральную воду. Так вы побалуете кожу микроэлементами и подготовите к последующему уходу. Можно попробовать всем знакомую воду Ессентуки. Результат будет виден сразу. А если ваша кожа после очищения

0: Не сохнет, удаляйте макияж растительным маслом. Подойдет любое, вплоть до оливкового. После этого останется лишь умыться водой и освежить лицо тем же тоником.
1: Территория женщин.

Увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: знаете ли вы?
1: За последнее столетие уровень воды океанов поднялся на 25 сантиметров. Ученые всего мира ожидают ускорения этого процесса, даже в том случае, если температура на планете прекратит повышение, а климат немного стабилизируется. Оказывается, что океаны медленно реагируют на климатические изменения.
0: Теперь буду знать.

0: Радио Пурга.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печать.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите, чтобы стельки вашей любимой обуви всегда оставались как новые? Есть простое решение, которое сэкономит вам время. Для этого возьмите тонкие тканевые носки. Можно использовать даже специальные невидимые слитки. Натяните этот носок прямо на саму стельку, полностью закрывая ее. Теперь вставляйте эту одетую стельку обратно в свою обувь. Носок будет работать как барьер. Он впитает пот и уличную пыль. Вам останется лишь регулярно заменять эти носочки, и ваша внутренняя стелька будет оставаться чистой и свежей долгое время.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: За что не люблю межсезонье, так это за вечную проблему под названием «Что надеть?». Пуховики и дубленки еще жарко, а в куртке уже холодно. Впрочем, если оторвешься в выходные от дивана и заставишь себя доехать до торгового центра, подходящую альтернативу найдешь без особых проблем. Скажем, это может быть кожаная куртка «Пилот» с меховой отделкой. Она не промокает, защищает от ветра и добавляет мужественности. С чем носить кожанку? Все зависит от температуры за бортом. Если очень холодно, под нее можно надеть шерстяной свитер и будешь чувствовать себя вполне комфортно. И еще одна вещь, которая вернулась в мужской гардероб в этом году – джинсовка на меховой подкладке. В такой куртке не страшно попасть даже под снег. У нее лишь один минус – промокает, так что в сырую погоду бери с собой зонт. И, наконец, можно облачиться в парку. В ней тепло, но не жарко, в отличие от пуховика. Цвета приветствуются классический, болотный и темно-синий. А в остальном полная свобода. Парка подойдет и к костюму, и джинсам, и спортивным брюкам.
0: Территория мужчин.
1: Одно из самых важных умений в жизни – умение слушать. Между прочим, очень помогает в бизнесе и в личных взаимоотношениях. Так что, если в ходе беседы ты стал замечать, что наслаждаешься звуком собственного голоса, это означает, что ты, скорее всего, окружающих реально достал. Пора приобрести новый навык. Называется «Дай другим вставить слово». А еще психологи советуют душить в себе желание быть в курсе всего. Есть вопрос, который работает лучше всего. А оно мне нужно? Если нет, то и не позволяй коллегам втягивать себя в интриги, скандалы, расследования. Помни, настоящий мужчина всегда больше делает, чем говорит. Ну а чтобы не прослыть занудой, попытайся не давить в разговоре на собеседника плитой интеллекта. Даже самые сухие факты можно излагать с некоторой долей юмора и иронии.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли. Радио Бурга. На Чукотке 4.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отправляемся туда, где по лесу ходят настоящие лесные быки, где растут травы, которых здесь, казалось бы, быть не должно, а тропинки поднимаются прямо к кронам деревьев. Наш маршрут на юг от Москвы к берегам Оки, Приокско-Теракский заповедник.
2: Приготовьтесь к новому маршруту!
1: Подмосковье всего один заповедник, и он совсем небольшой, чуть меньше 5000 гектаров, если точно 4945. Но на этом пятачке мирно уживается около 200 видов зверей и птиц и более 900 видов растений. Не зря ЮНЕСКО присвоила этому месту статус биосферного резервата.
2: Начинаем исследовать.
1: Главная звезда здесь – зубр. К началу прошлого века этих великанов почти полностью истребили в дикой природе. За возрождение вида взялся ученый Михаил Александрович Заблоцкий. Он посвятил этому делу всю свою жизнь, и сегодня заповедник носит его имя. Потомство местного питомника – более 600 зубров, расселенных по России и соседним странам. А стать частью этой истории может каждый. В заповеднике действует программа опеки «Усынови зубра».
2: Время погрузиться в новое.
1: Что здесь посмотреть? Первая – экскурсия «Дорога к зубрам». 3 километра пешком, около 1,5 часов, живые истории от научных сотрудников и не забудьте гостинцы. Морковку, яблоки или кабачок оставьте в специальном ящике у начала тропы. Питомцы оценят. Совет, экскурсия больше подойдет детям постарше. Малышам может быть скучновато.
2: Вперед! К неизведанным местам!
1: Второе – тропа сквозь листву. Мостики на высоте 7-8 метров, смотровые площадки среди крон, а по пути стенды, на которых звучат голоса местных птиц. И третье – экопарк, дерево, дом. Канатные переправы, подвесные мосты и 4 маршрута разной сложности. С заданиями про обитателей леса. Вот это точно для детей.
2: Готовимся к полету.
1: Когда ехать? Зубров лучше всего видно осенью и зимой. Животные собираются у кормушек прямо у тропы. Там же, кстати, и самые удачные кадры, потому что ограждения невысокие. Высотная тропа и дерево-дом работают с апреля по ноябрь. И главная рекомендация – приезжайте пораньше и лучше в будний день. К полудню туристов много, а с парковкой возникают сложности.
2: Дорога приключений.
1: Добраться просто. Электричка с Курского вокзала до Серпухова. Дальше автобусом до остановки «Заповедник». Ну а на машине по Симферопольскому шоссе всего около 77 километров от МКАД.
2: Конец пути.
1: Приокско-Террасный заповедник – место, где человек однажды исправил свою ошибку и вернул природе то, что почти отнял. Приезжайте, чтобы посмотреть в глаза зубру и постоять среди крон деревьев. А дальше выбирайте дорогу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Предлагаю вам блюдо, которое идеально подойдет для завтрака или перекуса. Яйца по-турецки. Готовка займет совсем немного времени, а результат вас точно порадует. Начнем! Приготовим два яйца пашот любым удобным способом. Я варю в воде с уксусом, делаю воронку и аккуратно выливаю в нее яйцо, предварительно разбив его в маленькую пиалку. Можно использовать половник, чтобы не обжечь руки. Варим яйца 3 минуты и выкладываем на тарелку, чтобы стекла лишняя вода. Для соуса возьмем 200 граммов натурального йогурта, добавим к нему соль, перец, чеснок и мелко нарубленную зелень. Подойдет любая по вашему вкусу. Все перемешаем до однородности и выложим на тарелку для подачи, формируя круг. По центру ложкой сделаем углубление и выложим в него яйца пашот. Осталось приготовить ароматное масло. Разогреем на сковороде или в сотейнике пару столовых ложек оливкового масла, добавим чайную ложку молотой копченой паприки и немного острого перца чили в хлопьях. Тщательно перемешаем лопаткой и прогреем на среднем огне пару минут. Теперь поливаем маслом наше блюдо, посыпаем зеленью и подаем с лепешкой или любым белым хлебом. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

16 мая 1981 года в 5 часов 10 минут в окрестностях села Амалон в небе появился светящийся шар, который с гулом и грохотом пролетел мимо оленевода Ивана Тынавии. Пастух своими глазами видел, как нечто страшное упало вдали, оставив длинный розовый хвост в лучах восходящего солнца. Лишь через год он, обходя сопку за сопкой, обнаружил воронку, в центре которой находилась оплавленная черная глыба. Это был железокаменный метеорит массой 250 килограммов. Находка получила название «Амалон». В настоящее время находится в Магаданском краеведческом музее. А в селе Амалон можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Если во всех человеческих клетках одинаковая ДНК, то почему сами клетки разные, как вы думаете? Несмотря на то, что ДНК во всех клетках организма одинакова, клетки

0: Тот же генетический код для создания множества специализированных клеток, необходимых для жизни.
1: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-30-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь, но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой трудней. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь,

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас!
2: Ведь дорога главная сейчас!
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Пальто. Ни одна куртка не добавит вам столько стильных баллов, как оно, и ни один пуховик не превратит вас в роскошную женщину. А в элегантном пальто вы будете выглядеть именно такой. В этом сезоне дизайнеры советуют нам обратить внимание на модели кейп. Пальто кейп представляет собой накидку трапециевидного фасона, и за счет этого у нее выделена линия плеч. Именно этим кейп отличается от пончо. А пончо, напомню, это просто кусок ткани прямоугольной формы с вырезом для головы. Сочетать кейп можно с брюками клёш, с джинсами или юбкой-карандаш длиной ниже колена. А в качестве аксессуаров прекрасно сыграют свою роль замшевые ботфорты или ботильоны, а также длинные перчатки и шелковый платок. Кроме того, в трендах остается и пальто-халат. Главные его особенности – пояс и длина до середины икры. И если вы не успели купить такое в прошлом году, смело берите сейчас. Выбирая лак в кресле у мастера по маникюру, мы порой буквально теряемся от изобилия цветов. Кто-то пытается сочетать сразу несколько оттенков, другие заказывают узоры на ногтях. Однако порой, потратив на выбор дизайна битый час, мы выходим из салона с маникюром, который откровенно вышел из моды. Скажем, длинные наращенные ногти устарели однозначно. Хит сезона – короткие и яркие ноготки. Идеальная длина ногтевой пластины – та, которая выступает за край пальца на 3 мм. Ну а осенняя палитра маникюра выглядит очень оптимистично и празднично. Дизайнеры явно бросили вызов ветрам, дождям и туманам. Попробуйте насыщенный сливовый, лавандовый, модный латунный и зажигательный серебристый. А вот ягодную, ярко-зеленую и розовую палитру лучше отложить до следующего лета.
1: Территория женщин.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 11 октября 1521 года. Англия.
3: Одной из придворных по имени Вера удается проникнуть в покои короля Генриха VIII.
5: Ваше Высочество.
6: Да, Вера.
5: Вы должны защитить меня от моего супруга. Он требует, чтобы именно я стирала его белье и готовила ему еду.
6: О, Веруня, ну это же ваши внутрисемейные дела. И с какой стати тебя должен защищать именно я?
5: А кто же еще? Ведь именно вам присвоен титул моего защитника.
7: Что-то я недопонял. Ты часом не обнаглела, девонька?
4: Однако гнев короля довольно быстро сменился на милость, ведь придворная просто добросовестно заблуждалась.
3: В этот день, 11 октября 1521 года, папа римский Лев X действительно присвоил Генриху VIII титул «Защитник Веры», но с защитой придворных сие звание ничего общего не имело.
2: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Пурга.
0: Музыка на краю земли.

0: I'm a fireball.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио «Пурган».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Устали выбрасывать увядшую зелень? Превратим ее в долгоиграющие заготовки. Возьмите ваши любимые травы, промойте и обязательно досуха высушите. Затем мелко нарежьте. Распределите эту зеленую массу по поверхности пищевой пленки. Теперь ваша задача – максимально плотно завернуть ее, формируя аккуратные плотные колбаски. Зафиксируйте концы и отправляйте эти свертки.

и олени пасутся под музыку.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Многие из нас с проблемой, где хранить велосипед зимой, обычно не заморачиваются. Отправил двухколесного друга на балкон, забыл до весны. Представь, специалисты считают, что это верный способ распрощаться со своим педальным конем, поскольку мороз, влага, солнце – его главные враги. Байк должен находиться в более-менее теплом помещении, кладовке, подвале или гараже. Кроме того, перед тем, как погрузить его в зимнюю спячку, придется проделать некоторые манипуляции. Почисти цепь, смажь ее, а также все прочие детали, включая тросы и переключалки. В качестве смазки сгодится любое машинное масло. Если байк будет подвешен за раму, колеса можно накачать наполовину. Если будет стоять, накачай их на все 100%. Так убережешь обода и резину. Ну а идеальный вариант – снять с железного коня на зиму и цепь, и колеса. Если не будешь лениться, велосипед прослужит куда дольше, чем ты рассчитывал.
0: Территория мужчин.
1: Если ты на свою работу ходишь с радостью, считай, что в жизни крупно повезло. Ведь большинство людей действительно считают, что трава зеленее в другом месте. По данным европейского исследования, в среднем половина работников готова в любой момент сорваться с места и перейти в другую компанию. Еще 30% опрошенных заявили, что рассмотрят все предложения о новой работе, если таковые будут поступать. При этом самые легкие на подъем люди работают в Великобритании. 62% готовы поменять работу хоть сейчас. А в США и в Мексике 56% и 51% неверных работничков соответственно. И порой причина кроется не в низкой зарплате, а в том, что на службе люди испытывают психологический дискомфорт. Либо работа скучная, либо окружение не нравится. Обязательно ищи себе занятие по душе, как сказал миллиардер Уоррен Баффет. Чтобы разбогатеть, не нужен высокий IQ. Ключ к успеху кроется в эмоциональной стабильности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Булгар или Булгар, так говорят сами татары. Северная Мекка на высоком берегу Волги. Место, где в 922 году волжские булгары приняли ислам, где стояла столица богатого государства. А сегодня музей-заповедник ЮНЕСКО.
0: Погружаемся в историю.
1: Выходите к руинам соборной мечети 13 века. Фундамент еще хранит тепло тех лет. Рядом восстановлены большой минарет и белоснежная Успенская церковь. Такое соседство мечети и храма – сама душа Татарстана. Прикоснитесь к древней колонне и загадайте желание. Загляните в Восточный мавзолей. Сначала здесь хоронили знатных булгар, а потом монахи бережно сохранили стены, не трогая их сути.
0: Время семейных эмоций.
1: Ну а для семейного отдыха представьте вместе с детьми караваны, купцов, ремесленников и ханов. Прогуляйтесь по огромной территории, загляните в музей Корана. Там хранится книга весом 50 килограммов. Поднимитесь на малый минарет, там 40 крутых ступеней, и говорят, что с каждой из них отпускается грех. Сверху открывается вид на Волгу до самого горизонта.
0: Следующая точка назначения.
1: Белая мечеть, построенная в 2012 году, стоит чуть в стороне. Белоснежная, изящная, особенно прекрасна вечером с подсветкой. Платок, закрытая одежда, и вас пустят внутрь.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Лучше всего приезжать в мае или сентябре. Летом здесь жарко, а зимой ветрено. Из Казани удобнее всего добираться на метеоре по воде. 2 часа красоты. С гидом слои веков складываются в одну историю. Волжская Булгария, Золотая Орда и торговля от Скандинавии до Средней Азии. С центрального рынка или сувенирных лавок везите чак-чак, тюбетейки и керамику с татарским орнаментом. Булгар – это не просто камни. Это место, где прошлое дышит рядом. Приезжайте с детьми или вдвоем, слушайте ветер над Волгой и чувствуйте время. Выбирайте свой маршрут и отправляйтесь в путь.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Радио Бурга.
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток в городе мажет.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18. «Танцы

0: Реклама на радио Пурга.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте! Сегодня наш путь лежит туда, где Русь из деревянной стала белокаменной. Мы отправляемся во Владимир. Город на крутых холмах Клязьмы, который 300 столетия был важнее Москвы и до сих пор хранит величие той эпохи.
2: Погружаемся в историю.
1: Владимир – это триединство ЮНЕСКО. Начните с Золотых ворот. Когда-то это был парадный въезд для княжеских дружин, а сегодня – символ города. Дальше – Успенский собор. Здесь венчались на княжение Александр Невский и Дмитрий Донской. Но главное сокровище внутри – это единственное сохранившееся в России фрески Андрея Рублева, которые находятся на своем историческом месте. И буквально в двух шагах – Дмитриевский собор. Его называют каменной поэмой. На стенах вырезаны сотни рельефов – от святых до мифических грифонов и львов. Разглядывать этот каменный гербарий можно часами.
2: Время семейных эмоций.
1: Для семейного отдыха идеально подходит пешеходная Георгиевская улица. Это Владимирский Арбат с арт-объектами, аптекой-музеем и кузницей Бородиных, где можно самим выковать гвоздь на удачу. Обязательно найдите памятник Владимирской вишне. Это гастрономический бренд города. С детьми загляните в музейные центры палаты, где историю Древней Руси объясняют через игры и мастер-классы. И лайфхак для романтиков. Поднимитесь на смотровую площадку у водонапорной башни. Весь город и пойма реки Клязьмы там как на ладони.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Ну и советы путешественникам. Во-первых, Владимир – город холмистый. Спуски и подъемы тут крутые, так что выбирайте самую удобную обувь. Во-вторых, логистика. Из Москвы «Ласточка» домчит вас за 1:50. На машине по новой трассе М-12 получится примерно так же. В-третьих, про сувениры. Помимо хрусталя и вишневого варенья, поищите мастерскую «Миниатюру». Это невероятной красоты лаковые шкатулки. И не пытайтесь проглотить город за один день. Владимир раскрывается вечером, когда зажигается подсветка древних храмов, и суета уходит, оставляя вас наедине с вечностью.
2: Напоследок.
1: Владимир – это место, где в каждом камне живет легенда. Приезжайте сюда за вдохновением и светлой русской тишиной. Выбирайте свою дорогу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

Твое радио. Радио Бурка.